я на себе жалость, привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед.